0: только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Неплохо, правда? Но вот раньше всех будем слушать трек, относительно недавно лидировавший в мировом Шазаме. Dave Attempts, Rain Dance уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами группа «Май Мишель», с темой «На малиновой луне».
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Чуть раньше встречать Хью Жерри и Сольта с вещицей «Джамайкан бам-бам». А еще лови бит.

0: утром по будням на Европе плюс.
1: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
2: Спасибо.
0: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы плюс!
4: Спасибо.
5: Ура.
0: Ура.
1: Вот странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

себя во тьме. Это моя Мишель с потрясающе красивой темой на малиновой луне прямо сейчас. Не только классный текст у этого трека, но и, конечно же, шикарнейшая аранжировка. А какой-то вот меломанский восторг все это комбо вызывает во мне. Очень круто. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Доминик Файк и вирусная вещица Baby Doll на подходе. Прежде лови 2.5 минуты музыкального безумия от группы Blackpink. Послушаем Jump. А вот еще раньше с нами Алока Джесс Грин с суперхитом Summer's Back. Все это здесь, на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: 2026. Ничего удивительного для нашей эпохи, эпохи соцсетей. Кто-то начал снимать ролики под эту тему, потом другой, а потом пойди останови этот процесс. Доминик Файки, трек Baby Doll, только что. Кстати, все так же с прослушиванием Европы Плюс в умной колонке. Да, сначала начал один, потом другой, а сейчас вот войди, сосчитай количество меломанов, кто делает именно так. Помни, что достаточно сказать своей умной колонке всего одну фразу, включи Европу Плюс, и лучшие треки планеты заиграют для тебя. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Брак, Секс, Тен, Pay to Exist уже через мгновение. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Более 13 лет.
7: Маркса, 208А.
8: Более 13 лет. Ойл-сервис обслуживает.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжим брать от этой субботы максимум и слушать суперхиты без остановок здесь, на

0: нами Эвелин Роксдейл с суперхитом «Vertigo». Еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Тиесто, Боба Синклара и Кайзу и многих-многих других. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: и сердцем, и ногами. Вот, разобрались немного, да, приблизились к пониманию сути. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко и трек «Ртуть» на подходе. Прежде лови Лану Дель Рей и ремикс на один из ее главных хитов в карьере «Summertime Sadness», а также Зейна с вещицей «Die For Me». Здесь на Европе Плюс, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения детали обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: часа. Ну и как тут не напомнить, что 2 августа при поддержке Европы Плюс Ваня даст грандиознейший концерт на стадионе Лужники и станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Вау! Вау! Ну а мы уже с 18 по 31 мая будем 3 раза в день разыгрывать билеты на его выступление. В общей сложности 100 билетов на шоу. Событие уникальное, поэтому слушай Европа Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Medusa Don't Wanna Go Home, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники. Хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники. Цветы. Все собственного производства.

0: поток под названием «Урбан» на сайте europaplus.ru. Можно все это слушать. Любой из потоков, который мы для тебя ежедневно, ежечасно собираем на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении. Заходи, послушай. Помимо «Урбана» есть еще целых 8 штук. То есть итого 9. Так, математику я сдал на это утро. Всем классного уикенда, всем хорошего утра. Меня зовут Денис Романов. Буду ставить для вас классную музыку этим утром и днем тоже частично. Что будет в ближайшее время? Рита Ора, Let You Love Me. Будет также Duet Wise с работой Wait, Alibi Blue. Все впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: На попу и хип-хоп суперстары Рао Алехандро. Мы этого парня знаем. И парня второго не знаем, но нашему слуху он приятен. Это Russian. Парень, который к России никакого отношения не имеет. Но тем не менее, вот такая фантазия у человека. Понга, их новинка, прямо сейчас на Европе Плюс. Классная музыка у нас и впереди здесь тоже. Ну, кстати, про Понга, она еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если ты хочешь, чтобы она там оказалась, то за нее, конечно, надо проголосовать на сайте, в мобильном приложении. Так что welcome. Пока слушаем Алекс Ворона, его поп-рок-сол историю Fever Dream. Совсем скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди у нас с тобой здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет ли они и Калум Скотт, их классная танцевальная и поп-история, трек под названием «Stay». Такие ленивые танцы. Если хочется еще немножко потанцевать, то, конечно, это к Flo Rida, его история «Right Round». Если хочется чего-то немножко другого, да, стилистически, то вот тебе Chapel Roan и ее история «Good Luck, Baby». У нас всего хватает. Все многообразие хитов, все здесь на Европе Плюс. Совсем скоро лови.
3: С трудом просыпаешься в выходные?
4: Ты че, сова?
3: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
4: Ну как?
5: Круто!
4: Ну вот, а то сова, сова.
3: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

У нас будет скоро крутой уикенд здесь на Европе Плюс. Для тех, кто хочет выиграть себе классный приз, отлично провести время, может быть, контентик какой-нибудь подхватить, посмотреть, я имею в виду, в хорошем смысле, подхватить в хорошем смысле, ребята, что-то почерпнуть для себя, какие-то интересные, может быть, подборочку фильмов вам надо для выходных, почему бы нет. Все будет скоро, все будет в следующем часе, будет в крутом уикенде, так что обязательно дождитесь. Всем с тобой поделюсь я, меня зовут Денис Романов, привет, и музыку самую лучшую, конечно, тоже поставлю. Будет Linkin Park, What I've Done, их величайшая работа к трансформерам легендарным, саундтрек, еще будет BTS и саундтрек нашей жизни. Их история с Уим. Все совсем скоро на Европе Плюс. Лови!

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

силен в арифметике, и

0: Поэтому вот его работа — намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас. Вот тебе намек, инструкция, рекомендация. Как поддержать любимого артиста на europaplus.ru, на нашем сайте или в мобильном приложении, в Еврохит ТОП-40, в нашем фирменном чарте, в самом частном, ну, он для тебя, конечно, часто, для всех, в самом честном музыкальном чарте страны. Надо поддержать его, конечно, все делается в один клик. Он, кстати, на старте там на 35-й строчке. Более чем достойно. Пока мы с тобой, Спак, это голосуешь, слушаем Джастина Тимберлейка и в историю Can't Stop the Feeling будет Алан Уокер и Broken String. Танцевальная тема. Все это впереди. Все скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Это танцевальный суперхит от Faithless и Bibi Rexha, New Religion, так называется теперь их работа совместная здесь на Европе Плюс. Впереди у нас, ребята, крутой уикенд, конечно же, в новом часе. Подарки, контент, все будет, будет музыка, будет PH Electro и Englishman in New York, будет Зиверт с работы Goodbye. А еще с понедельника будет розыгрыш грандиознейший 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
9: Что ты задумал?
1: Самара Уивинг снова в игре.
10: И привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Не сдерживай себя!
1: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
11: 18+. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Это BH Electro и его, ну или не его, ну или его работа English Made in New York, так она называется, в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, много всего интересного. Конечно, все это будет в крутом уикенде. Тебе понравится, обязательно дождись, будь с нами здесь на Европе Плюс.

0: 8 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. Садовое кольцо в Москве временно закрыто для транспорта, и россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. В марте он прибавил 1,8%. По словам президента, безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также сообщила о наметившейся положительной динамике в экономике, и она должна закрепиться, охватить больше отраслей. В марте рост промпроизводства превысил 2%, а обработка выросла на 3%. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщиков, в прошлом году на Турцию пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда 27%, Египта 18%. Как отмечается, чаще всего туристы сталкивались с повреждениями связок, ушибами, переломами конечностей, травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом и на экскурсиях. Садовое кольцо в Москве сегодня временно закрыто для транспорта. До полудня движение не будет в обоих направлениях в связи с проведением эстафеты. А в 12:50 закроют внешнюю сторону для проведения московского мотофестиваля. Движение откроют после прохождения мотоколонны. На время перекрытия будет закрыт и подъезд к некоторым объектам в районе Садового кольца, в том числе Курскому и Павелецкому вокзалам, парку Горького, ряду торговых центров и театров. В Москве сегодня пройдет традиционная акция «Ночь в музее». В этом году она юбилейная, состоится уже в 20-й раз. Популярное мероприятие объединит 170 площадок по всему городу, выставочные центры, парки, музеи, библиотеки. Всего запланировано больше 600 культурных событий, в том числе уникальных, которые доступны только в рамках акции. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте акции. Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Количество бронирований за последние 3 года выросло на 32%, а спрос на такой отдых стал равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория помолодела, а также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. А основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник — доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Привет всем, доброе утро. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Крутой уикенд. Вернулся после длительного отдыха, потому что у нас были длинные майские, и вот это вот все. Поэтому я вас рад слышать, ну, как-то виртуально, да, что вы с нами. Это очень здорово. И, конечно, в этом часе уже, в первом часе крутого уикенда, а вообще у нас их 4, если вы забыли или вы не знали. У нас их было 4, поэтому будем уже в этом часе, конечно же, слушать кино, микс, подборка фильмов, отдавать подарки в киномании в нашей игре про самые крутые киномании. Кино и сериалы, естественно, слушать «Гороскоп», да и много-много другого. По музыке тоже пробежимся. «Имани», «Дом без ушей», также будет «KDDK 1 and 2», все это впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Привет, доброе утро, добрый день, ребята. Это крутой уикенд выходного дня шоу, как магистр Йода из «Звездных войн» заговорил. Это выходного дня шоу, ребята. Так вот, что у нас сейчас будет. Будет киномикс. А киномикс — это, конечно, как всегда, подборка самая крутая, фильмы и сериалы тематические. И, конечно, надо будет слушать чуть позже игру «Киномания», потому что у нас сейчас будет подсказка к этой игре, а там внутри наш эксклюзивный мерч. Так что слушаем. У нас сегодня есть подборка. Это детективы с закрученными сюжетом. Погнали! Рекомендация. Первая — это картина под названием «Девушка из каюты номер 10». Во время благотворительного вечера на шикарной яхте журналистка Лора становится свидетельницей того, что из соседней каюты за борт падает женщина. Но на утро все пассажиры на месте, а экипаж и гости уверяют, что ей все это померещилось. Корреспондентку пытается убедить, что у нее просто случился нервный срыв после пережитой травмы. Но Лора не поддается на манипуляции и намерена доказать, что точно видела преступление. Интересно? Интересно. Смотрим. Еще мы себе отмечаем фильм под названием, точнее, сериал под названием «Хороший коп, плохой коп». Сестра, брат и папа начальник в маленьком прибрежном городке с урезанным бюджетом и максимальным количеством семейных разногласий. Это доказательство того, что лучшие детективы получаются там, где служба и личное неразрывно переплетены. Больше ничего не скажу, ну, чтобы без спойлеров, да? Так что смотрим «Хороший коп, плохой коп», почему бы нет? Еще одна картина – это сериал, который мы запоминаем как следует, потому что он скоро поможет выиграть классный мерч от нас, от Европы+. Это сериал под названием «Молодой Шерлок». Я вообще видел, что у него какая-то запредельная оценка от всех кинокритиков, от зрителей и так далее, поэтому, конечно, надо обратить на него внимание. 1870-е годы. Оксфорд, юный Холмс и его друг Мориарти. Их первое дело, которое оборачивается мировым заговором. Сериал о том, каким был сыщик до того, как стал великим. Приключенческий детективный сериал о юном Шерлоке Холмсе, основанный на книгах Энди Лейна. История показывает Шерлока подростка, еще до того, как он стал знаменитым сыщиком. Учится он, попадает в опасное расследование и постепенно развивает свои выдающиеся способности к дедукции. В центре сюжета тайны, заговоры и взросления будущего великого детектива. Молодой Шерлок, да можно просто Шерлок, но лучше молодой Шерлок. Смотрим. И, конечно, заходим на europaplus.ru, на нашем сайте. Целая подборка тематическая, это детективные, ну, точнее, детективы с закрученным сюжетом, так называется она. Заходишь, смотришь, что-то для себя обязательно выбираешь и, конечно, чуть позже звонишь в игру «Киномания» для того, чтобы выиграть наш эксклюзивный мерч.

0: Это легендарный Тиесто в крутом уикенде. Его работа Beautiful Places. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет поп-рок суперстар. Актуальный Доминик Файк. Его история Baby Doll. Будет Али Фарман. Еще один электронный музыкант, тоже легендарный. Барри Так, так называется его работа. И, конечно, мы с тобой ждем гороскоп скоро. Естественно, мы его ждем. И, конечно, дубль номер два. Мы ждем игру Киномания. Там внутри наши подарки, эксклюзивный мерч в крутом уикенде. Скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки, ватовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберите.

0: 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Продолжается и гороскоп на сегодня, 16 мая. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению, так что не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость, показать свои истинные чувства. Близнецы вам предоставят возможность отвлечься, отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже небольшой наглости сегодня никак не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их чуть-чуть поближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск, вот так прямолинейно. Конкретный план, пора в отпуск, ребята. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а потом уже принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы, это только вам решать. И рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле.

0: на Европе плюс.
1: Киномания. Играем, ребята. Играем в киноманию. Есть подарок классный от нас от Европы плюс. Наш эксклюзивный мерч. И себе его попытается забрать наш слушатель. Зовут его Глеб. Глеб из Тюмени. Глеб, привет. Доброе утро. Как ты? Как ты?
2: Доброе утро.
1: Подарок надо?
2: Конечно.
1: Есть футболка, наша фирменная от Европы плюс. Эксклюзивная вещица, стиль, оверсайз и дела. Тебе надо ее сейчас забрать. Как это сделать, Глеб? Я тебе расскажу. Тебе надо будет угадать один фильм или сериал, про который, кстати, мы в начале часа рассказывали в нашем киномиксе. Но поскольку ты только-только где-то сел за руль, как ты говоришь, то киномикс ты не слушал. Правильно?
2: Да, упустил.
1: Ну, надо будет тогда подключать интуицию и угадывать. Значит, у нас три факта про один известный фильм или сериал. И можешь слушать все подряд, можешь после каждого из фактов какие-то свои накидывать мысли, мы с тобой будем общаться, делиться, и все. И, соответственно, если выиграешь и угадаешь, тогда футболка твоя. Пробуем. Погнали.
2: Давай.
1: Погнали.
2: Погнали.
1: Факт номер один. Это приключенческий детективный сериал о неком юном сыщике, который основан на книгах Энди Лейна. Вот такой первый факт. Глеб.
2: На чем основан, еще раз?
1: Основанный на книжках Энди Лейна, писатель такой. Но это не важно. Главное, что это детективный сериал о юном сыщике. Вот такой первый
2: факт. Я уже догадываюсь.
1: Так, дальше будем слушать.
2: Давай послушаем.
1: Давай. История показывает нашего героя, подростка, еще до того, как он стал знаменитым сыщиком. Он учится, попадает в опасное расследование и постепенно развивает свои выдающиеся способности к дедукции. Вот такой первый, точнее, второй факт. Итак, или дальше, или есть идеи?
2: Нет, я уже, скорее всего, догадался,
1: так.
2: Что это.
1: Ага.
2: Сейчас вспомню, как зовут этого актера.
1: Да, актер, ладно.
2: Нет,
1: актер, ладно, надо название сериала сказать. Это сериал под названием?
2: Молодой Шерлок.
1: Ну, конечно, Я актера не помню, как зовут. Нам важно узнать, как называется сериал. Молодой Шерлок, абсолютно правда, ты молодец. Наша футболка фирменная от Европы Плюс теперь поедет в Тюмень, доедет до тебя обязательно. Так что мы тебя поздравляем, ура, молодец, все.
2: Я буквально, наверное, месяц назад его посмотрел.
1: Да, вот ты понимаешь, судьба, это судьба. Ты посмотрел и все, и выиграл, и забрал себе
2: подарок. Ну, как иначе.
1: Все, тебе хорошего дня, классного уикенда, удачи, пока-пока. И музыки, музыки у нас впереди, только самая крутая музыка на планете Земля. Холзи будет прямо сейчас, ее история Nightmare. Крутой уикенд.
3: I shall die before I wake.

0: Команда Майи Мишель, их работа на Малиновой Луне в крутом уикенде на Европе Плюс. А погнали дальше. У нас много интересного впереди. Будет Nico & Wins, их классная тема «Am I Wrong?». Будет Annabelle England и «Get Busy». В общем, по музыке обязательно пройдемся. По самой крутой музыке на всей планете Земля. А еще, конечно, твои музыкальные любимцы будут в следующем часе. Будет дабл-хит, два трека подряд твоего любимчика. Все впереди, все в новом часе. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

Nico and Wins, вечный хит Am I Wrong, классная тема, стильная. Больше хитов и больше музыки впереди будет в новом часе. Стильные артисты, хип-хоп и поп-суперзвезды в двойном объеме, потому что будет впереди дабл-хит. Конечно, тебе все расскажу, но ключевое надо знать, надо будет поддержать их как следует в нашей официальной группе ВК. Все подробности скоро.

0: новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Жителям Приднестровья упростили получение гражданства России. Корабль «Cargo Dragon» стартовал к МКС. И весенний мотофестиваль пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу президента России, иностранные граждане, лица без гражданства старше 18 лет, на момент вступления указа в силу, постоянно проживающие в Приднестровье, смогут подать заявление в упрощенном порядке. Речь об исключении требований, связанных со сроком проживания в России, подтверждением владения русским языком и наличием законного источника дохода. Сильные дожди ожидаются на юге Европейской России в ближайшие дни. До 18 мая в Краснодарском крае, Ростовской области и республиках Северного Кавказа действуют штормовые предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра местами до 25 метров в секунду. Американская компания SpaceX осуществила запуск МКС ракеты-носителя с грузовым кораблем Cargo Dragon. По данным НАСА, старт корабля в рамках 34-й миссии по пополнению запасов на орбитальной станции был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. Cargo Dragon доставит около 3 тонн грузов. Первоначально запуск планировался еще на вторник, но из-за неблагоприятных погодных условий старт несколько раз переносился. 14-й весенний мотофестиваль пройдет сегодня в Москве. Тысячи мотоциклистов соберутся вместе и проедут единой колонной, чтобы торжественно открыть новый сезон. Местом сбора любителей мотокультуры с 10 утра станет смотровая площадка Воробьёва гор. В час дня стартует мотопарад. Маршрут затронет исторические центры столицы и завершится возвращением на Воробьёвы горы, где гостей ждет насыщенная программа до 6 вечера. Московским школьникам помогут определиться с карьерой в IT. Для учеников 7-11 классов создан бесплатный проект «Загляни в IT» с Яндекс.Музеем. Он поможет школьникам разобраться в мире информационных технологий, узнать, как устроена индустрия, попробовать себя в разных ролях от разработчика до дизайнера и осознанно подойти к выбору будущего образования. Учителя смогут зарегистрировать свои классы для посещения на сайте проекта или через форму на портале mos.ru. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. Всем доброго утра.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Привет всем, доброе утро, еще раз добрый день. Это крутой уикенд. Абсолютная правда, у нас в этом часе, музыкальный такой час, будет даблхит. Если ты не знаешь, как выбрать любимца, как его поддержать, как сделать так, чтобы твой любимый артист звучал два трека подряд. Конечно, я тебе все расскажу, но главная подсказка — наша группа ВК. Там всегда все подробности, так что заходи в ВКонтакте, Европа Плюс, официальное сообщество, хотя ты наверняка уже и так. Битва скоро, буквально пара минут. Готовься!

0: Европе плюс.
1: Доброе утро! Привет, здравствуйте! Это дабл-хит в крутом уикенде на Европе плюс. Суперзвезды! Суперзвезды, твои любимцы, наверняка. И, конечно же, твой голос нужен в нашей официальной группе ВК. Заходи, голосуй, выбирай одного из артистов, о которых сейчас тебе расскажу. Значит, две легенды. Кстати, недавний один гость России, а другой нет, тоже приезжал. Тоже выступал у нас в Москве, насколько я помню. Значит, первый, это продюсер, который однажды создал бит, используя звуки детского смеха, шумы и вообще всякие разные звуки, записанные прямо на улице. Его необычный стиль потом стали копировать по всему миру. Ну, конечно, потому что это легендарный хитмейкер, а зовут его Timbaland. Сейчас будет. Это он. А еще, конечно же, есть артист, который взял себе псевдоним в честь родного штата. Если произнести его сценическое имя быстро, получится название солнечного региона Соединенных Штатов. Это величайший Фло Райда. Вот какие артисты в этот раз. Две легенды — это Timbaland и Фло Райда. И тебе, конечно, надо решить, кто лучше из них, либо Timbaland, либо Фло Райда, один из хитмейкеров, станет лучшим, единственный станет лучшим в этой битве. Голосуй за них в нашей официальной группе ВК. Проголосуй, кто голосов насобирает больше, какой из артистов, того будем слушать в двойном объеме совсем скоро, так что не тормози, голосуй.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: на Европе плюс.
1: Все, будем считать голоса, подводить итоги битвы легендарных артистов. Timbaland и Flo Rida, два хитмейкера, не только для себя творящие, но и для всех в округе. И расскажу тебе, кто стал лучшим и насобирал больше голосов в нашей официальной группе ВКонтакте. В начале карьеры этот парень, музыкант, артист, работал диджеем на местной радиостанции. Получается, все, коллеги. А позже помог запустить музыкальную карьеру сразу нескольких суперзвезд нулевых. 70 аж процентов голосов за величайшего Timbaland в этой битве. Вот так. Вот это ваш любимец. Вы за него проголосовали. Будем прямо сейчас в крутом уикенде слушать два трека Timbaland. Погнали!
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Павлик, Тимбаленд, конечно, вместе с ними, естественно. Он победитель дабл-хита, Тимбаленд, продюсер, основатель самых крутых треков в мире. Можно и так сказать. И два трека его. До этого, до Apologize, The Way I Are, трек с Кэрри Хилсон, который был записан вместе. В общем, Тимбаленд, легенда, твой любимец и победитель дабл-хита. Само собой, вот тебе и два его трека. А впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет Сара Коннор и Just One Last Dance. Будет Алекс Уоррен с работы Fever Dream. А будет, конечно, гороскоп в крутом уикенде. Дождись!
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп на сегодня 16 мая. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению, так что не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже небольшой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, то все равно проверяйте результат. Весы и отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы, конечно, подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что пора бы вам в отпуск. Конкретика есть прям четко. Едьте в отпуск или идите в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а потом уже принимайте предложение. Водолеи, отвечайте ли на знаки судьбы, это только вам решать. И рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле.

0: Ари Краймбрери в крутом уикенде. История «Давай не ждать». Трек, который уже на этой неделе забрался аж на 26-е место в нашем чарте в Еврохите, в Еврохит ТОП 40. Поддержи Мари, если тебе она нравится. Нравится ее творчество. Голосуй europaplus.ru. Наше мобильное приложение. Welcome. Что, как говорится, еще мы, конечно, слушаем с тобой дальше лучшую музыку. У нас ее много. Пока ждем. В следующем части еще будут игры и так далее. То есть тут твой любимый контент. Есть еще, конечно, и музыка. Медуза. Don't Wanna Go Home Tonight. Послушаем их работу. Будет Оффенбах и классная танцевальная тема Miles Away. Все это впереди.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: красивая история I Just Might в крутом уикенде на Европе Плюс. Фанки поп король. Хотя есть еще пара артистов, которые с ним могут поспорить за этот титул. Например, это Ашер и Чонгук. Их работа Standing Next to You. Послушаем их скоро. Будет Дензел и танцевальная легендарная тема You Spin Me Round. Конечно, будет продолжение крутого уикенда. В следующем часе подарки, контент. Все обязательно будет. Дождись.
1: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Танцевальный хит от Дензела «You Spin Me Round» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все будет. Горячая новинка будет и игра под названием «Утки» с классным подарком внутри. Все впереди.

0: В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Миноборнауке рассказали о бюджетных местах в вузах. В гидромедцентре предупредили об аномальной жаре. И до конца года в России будут еще 3 короткие рабочие недели. Об этом прямо сейчас. Итак, на новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете, МГУ и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет и Высшая школа экономики. Как сообщили в Миноборнауке, всего программы высшего образования реализуют в стране около 1300 государственных и частных вузов. Падение ввода жилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала объем ввода сократился в годовом выражении на 28% до 23 миллионов квадратных метров. Вице-премьер отметил, что у инвестиционно-строительного цикла волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. В гидромедцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать до 32 градусов. По прогнозу, помимо Москвы и Подмосковья, аномальная жара ожидается также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Как пишет «Коммерсант», переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Петербурге – более 22%. Также в тройке лидеров – Краснодар и Омск. До конца года россиян ожидают еще 3 короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделит рабочую неделю на 2 части по 2 дня. Ну а завершит этот год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 будет выходным. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем чудесного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд. План такой у нас на этот час. Раздавать подарки, вы их будете забирать, слушать классную музыку, в том числе новинки. У нас есть горячая новинка совсем скоро. И да ладно, без спойлеров. Ты хотел сказать, к чему приурочено, к какому событию интересному, весомому, скажем так. Ну, чуть попозже. Конечно, будет игра «Утки», внутри эксклюзивный мерч наш от Европы Плюс. Все будет. Будет и классная музыка. Естественно, Рау Алехандро и Russian, их новинка «Понга». Будет Дэйв и Тэмс, красивая история, «Rain Dance». Все это прямо сейчас. Крутой уикенд.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Что за трек, ребята, в крутом уикенде? Что за трек? Мы этот трек часто будем слушать этим летом. А все потому, что это официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Шаканаде, Мексике. Это величайшая Шакира, которая не впервые уже записывает саундтрек к чемпионатам, олимпиадам и так далее, и так далее. Вместе с ней музыкант по имени Burna Boy. Их работа «Дай, дай» сегодня в крутом уикенде в качестве горячей новинки. Послушаем.

0: Это команда BTS, их история Swim, кей-поп суперзвезды здесь на Европе Плюс. У нас много артистов топовых впереди. Будет Tokyo Hotel, их поп-рок тема Love Who Loves You Back. Ну, там танцевальные тоже внутри, Earbox и Graceland. А еще наш будущий герой Ваня Дмитриенко. Мы, конечно, ты знаешь, на него разыгрываем. На его шоу большое разыгрываем билеты, аж 100 билетов. Так что обязательно заходи на europaplus.ru, почитай, когда, ну, я тебе скажу, когда. С понедельника все начнется. Но заходи на сайт, почитай там все, все подробности, когда и почему и где, конечно. Еще, я тебе напомню, что у нас совсем скоро будет игра «Утки» в крутом уикенде. Там тоже будут подарки, тоже крутые. Дождись.
1: Реклама. Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе.
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Крутой уикенд!

0: тебя тоже ждут прямо сейчас, если ты хочешь себе забрать классный мерч эксклюзивно от Европы Плюс. Звони обязательно 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Никакой подготовительной работы не надо, никаких подсказок не было, они тебе и не нужны, только твоя интуиция и все. Звони, мы тебя ждем, удачи!
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Амода Джейку Сильвер Аэропорт. К нам приезжает официальный представитель брендов Амода Джейку. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода Джейку Сильвер Аэропорт в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: я така, Аманда Ток, я делаю их поп-рок суперхит California Nights в крутом уикенде на Европе Плюс. До конца часа мы послушаем еще одну роковую тему, но, правда, в танцевальной интерпретации. In the Shadows от The Rasmus будет и дэнс-поп-хитовая тема от Миши Миллера, Алекс Вилея. Бам-бам-бам. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись. Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру 12+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: In the Shadows. Что так, я напугал тебя?
1: Я тут сплю просто иногда.
0: Макс Филин сидит.
1: Разбудили опять.
0: Поспал немножко.
1: Целых 6 часов.
0: Решил вздремнуть чуть-чуть. Просыпайся, все. Выходи из тени.
1: На самом деле, тебе спасибо большое за твой крутой уикенд.
0: Пожалуйста.
1: Разбудил всех нас. Дальше здесь мы будем слушать больше хитов и больше музыки. Рэй Далтон впереди. All We Got. Будет Finale и The Warning. To Carazon. А еще Кельвин Харрис и Джон Ньюман впереди.

0: это в смысле Европа Плюс и мод. Мы умеем разное. Мы находим самые классные треки из каждого жанра и получаем больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите. Кстати, сегодня суббота, и это уже не намек, а настоящие выходные. Уикенд продолжим, будем отдыхать дальше. С Майли Сайрус, ее End of the World уже через пару минут. Также скоро здесь Биби Рекса, а еще проект Медуза. Меня зовут Макс Филин. Всем привет и всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
1: Не ищите низкие цены, они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль, смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 41 дома, 50 сентября 2024 года. Пробуйте организации. Правила, количество визов, срок, месте и получения у фармацевта.

0: расскажет, кто они, 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Да, там будет мощно, там будет танцевально. Включайтесь, и шоу Residents тоже в 22 не пропускайте. Пока же, если вдруг ситуация романтика, медленные танцы тоже будут. Впереди роскошная баллада Redemption от Дуэта Хёртс. Будет еще Тиесто и Бриэна Грейс, Beautiful Places. И через пару минут здесь классный, клевый парень Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: августа 70 тысяч человек, и это будет самый молодой артист, который собрал такую площадку. Воу! Да, воу, конечно. Вы будете там тоже, мы так решили. Все подробности на нашем официальном сайте. Слушай Европу Плюс, забирай свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Розыгрыш также проходит и в нашем сообществе ВКонтакте.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Массима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: нет Рики Мартина, даже не зовите нас на эту тусовку. А, кстати, у нас Рики Мартин есть, да. Поэтому всем Лили на вида лока. Все остаемся здесь. И получаем от Европы Плюс еще больше хитов и больше музыки. Но уже в часе новом. Всем welcome. И, пожалуй, Рики Мартина мы забираем с собой.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: тема. Если нравится, голосуйте за Тедди на нашем сайте europaplus.ru в чарте Еврохит ТОП 40. Тедди, правда, невероятен. Если вдруг надо замешать все жанры музыки в одном треке и сделать из этого хит, это к Тедди Свим сюда. Кантри, блюз, соул, R&B, все это вместе делает Тедди Свим. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. В третьем Мари Краймбрери, будет Робин Шульц, топики ОАКС, еще Брак 16 и, конечно, не пропускай афишу на уикенд.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: бы хотелось поговорить с Маратом Бекметовым. И у нас есть такая возможность. Да, дорогу Марату все сейчас расскажет, где и как красиво провести время в столице. Встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Одно из главных событий этого дня – акция «Ночь в музее». В этом году она объединит больше 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всей Москве. Это музеи, выставочные залы, библиотеки, парки и другие площадки. Старт акции дадут в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, а на концерте прозвучат вокальные произведения 16-19 веков. Московский зоопарк сегодня будет работать до полуночи. Посетителей ждет выставка о животных-покорителях космоса, кинопоказы, выставка мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей, специальная иммерсивная программа о многогранности России с артистами в светящихся анималистичных костюмах. Добавлю, что с 6 вечера до полуночи вход в московский зоопарк будет бесплатным для всех категорий граждан. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам и лекция о влиянии прогресса на моду. В Дарвиновском музее состоится презентация коллекции «Самые-самые динозавры». А в музее космонавтики на выставке «Фантастический костюм» покажут образцы образа героя вселенной писателя-фантаста Кира Булычева. Ну а артисты Ленкома Марка Захарова на двух площадках музея Есенина представят иммерсивный квест-спектакль. Ознакомиться с полной программой «Ночи в музее» и зарегистрироваться можно на сайте акции. Парк «Сокольники» сегодня отмечает свое 95-летие. Для посетителей приготовили насыщенную программу. Вас ждут выступления музыкальных коллективов, кавер-групп, джаз-бенда, хора и диджей-сет. В программе также танцевальные флешмобы, научные мыльные шоу, анимации, дачные игры. Для любителей творчества организуют мастер-классы. Мероприятия пройдут на нескольких площадках. У главного фонтана, в ротонде, беседки Большого Розария, у Золотого пруда и перед аллеей арок. Вход свободный. Сегодня же на смотровой площадке Воробьёвых гор проходит московский мотофестиваль. Это ежегодная встреча байкеров и зрителей, которая дает официальный старт мотосезону. Площадка работает как открытый городской праздник. Приедут представители более чем 30 мотоклубов, любители техники и коллекционеры кастомных мотоциклов. На протяжении дня гости смогут наблюдать показательные заезды, живую роспись шлемов и концерт. Есть зоны для детей, игровые площадки, фотозоны и полевая кухня. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: на Европе Плюс. Дальше будем танцевать, как завещала Мари Краймбрери. Через пару минут с нами трек Galaxy от проекта Kungs. Встретим также Сиу и ее Unstoppable. А еще скоро здесь Биби Рекс и Faithless New Religion.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Залог здоровья – чистота.
7: Порядок в доме – красота.
6: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
8: В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Харрис здесь, на радиостанции номер один России. Да, энергия весны вдохновляет нас на какие-то новые подвиги в своей жизни. Так что, если у вас пока еще это не произошло, не переживайте, ребята. У нас еще есть 2 недели мая, и за эти 2 недели все может произойти. И мы надеемся, что только хорошее, конечно, только лучшее. Как и здесь, на Европе Плюс, лучшие хиты этой планеты впереди ждут нас. Они, правда, лучше. Просто послушайте. Это Дуа Липа, Иллюжн, а еще The Cranberries и легендарная вещица Zombie. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
17: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Абсолютные легенды. Главный актуальный вопрос. Зомби, The Cranberries. В финале этого часа. Здесь на радиостанции номер один России. Это было мощно. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов, больше музыки. С нами The Sugar Babes, Stronger. Встретим также Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait. А еще впереди здесь Avalon Roxton, Where To Go и Alok, Ziba и Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 2 часа.

0: здесь на Европе Плюс. I can wait. Да, мы тоже не можем дождаться, когда речь идет о хитах, тем более, когда речь идет об электронной танцевальной музыке. Но сегодня мы дождемся все, дождемся его, Тимура Бодрова, и в 20.00 заиграет здесь на Европе Плюс ТОП КЛАБ ЧАРТ. Да, 25 лучших электронных танцевальных треков этой недели. Пропускать нельзя, включаться можно, танцевать можно. И слушать запись ТОП КЛАБ ЧАРТ, подкаст тоже везде можно, на всех цифровых площадках. Пока же сделаем гоу дальше. Через пару минут здесь будет классная работа от Али Фармина, Body Talk. Еще встретим Чарли Пута и Селену Гомес. We Don't Talk Anymore и Хюжель Солто. Скоро.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: 41 мая 2019 года. Пробуйте в организации. Количество призов в срок. Месте и какие получения у фармацевтов.

0: кое-что про лето. Да, заметки про лето — это всегда приятно. На этот раз это Alma Summer Really Heard Us. Встретим Ваню Дмитриенко, будет играть его ртуть. И через пару минут здесь Мистер Зейн и Die For Me.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супанэр.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.

0: утром по будням на Европе Плюс.
1: Так, вы, случайно, не одна семья? Игорь, Марина?
2: Нет.
3: Точно в разных машинах?
4: Не-не, в разных.
1: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
4: Марина!
2: Да, Игорь!
1: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
3: Игорь, зачем кричишь, надо сидеть?
1: Не, при чем, знаешь, не да, Игорь. Да, милый. О, Игорь!
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

встречи с этим парнем Домиником Файком. Большой привет, это Европа Плюс. 15:20 столица, мы отдыхаем дальше. Здесь в планах встреча с Алексом Уорреном. Через пару минут все будет. Ловите его работу Fever Dream. Еще впереди классные поп-рокеры One Republic. На этот раз компании

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль, смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 41 мая 2026 года. Пробуйте в организации правила количества визов в срок месте и получения у фармацевтов.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: только что на Европе Плюс. Проще говорить, надо быть елка. И это, конечно, легко сказать, когда суббота, а когда понедельник будет, что будем делать, а? Да, ну на самом деле с понедельником у нас тоже есть выход. Мы легко разберемся, когда у нас есть что? Бригада У. С 7 до 10 с нолями по Москве. Включаемся в утро каждого буднего дня. Вэл и Вики знают, что делать, как правильно проснуться, да? С какой там ноги встать и вообще имеет ли это значение? Короче, включаемся в бригаду У. Там можно и сейф взломать, и деньги забрать, и просто классно провести время, и, конечно, музыку послушать. А что касается музыки, дальше здесь Pinau и Tubonin, Tukarason, еще будет Джастин Бибер и Бруно Марс. Да, крутые ребята впереди ждут нас. I Just Might от Бруно. Скоро-скоро.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: узнаем прямо сейчас.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: Слушает Европа Плюс. Впереди лучшие хиты недели. И ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего чарта. По пути встретим несколько новинок и треки, которые только могут попасть к нам в хит-парад. Все впереди. Но сначала о том, кто нас приятно, конечно же, удивил в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют The Second Voice. Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фармен «Body Talk». Лидеры BTS «Swim». «Swim», да, те самые BTS, у которых сейчас глобальный мировой тур. И «Swim», конечно, есть в сет-листе их выступления. Но, конечно, везде sold out, и BTS еще бы соскучились фанаты по их музыке. BTS номер один в прошлый раз, кто будет сегодня, возможно, снова они. Ну, давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаться к вершине. И на 40-м месте сегодня хит, который уже добирался до первого места, 6 марта. И сегодня 16-я неделя у нас в чарте. Anyway, EJ, out of my body.

0: 35 на 39 место. Ну да, Рэйвен сегодня на грани вылета. Рэйвен Линне, который говорит, что самое прекрасное в музыке и в каждом новом проекте то, что с каждым из них мы кого-то теряем, кого-то приобретаем. И она очень благодарна за то время, когда люди с ней, когда они ее слушают, слушают ее треки.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня Клан Карусель Ride. С 33 на 37 Taylor Swift The Fate of Ophelia. А вот выше на ступеньку на 36-м Камрад Be Mine. Дальше номер 35, и здесь сегодня первая новинка нашего чарта, да, и будет сегодня немало, скажу я, забегая немного вперед. Итак, на 35-м месте сегодня с нами впервые мод с хитом «Намек на нас».
2: 35-е место. Дебют недели.
3: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: тебя там все, это впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 34 на финише этой недели. Somber. И его мощнейший хит 12 to 12. С 28 на 33 Fast Boy. This feeling. На 32-м месте This is it, Adora, мелодрама. Это у нас 26 на 31 отправляется Post Malone, у которого как спросили, почему у него так много татуировок точно на лице. Он сказал, что это связано с его низкой самооценкой из-за неуверенности. Ему не нравится, как он выглядит, поэтому он набивает что-то крутое. Его становится немного лучше, и он вообще перестает смущаться по поводу своей внешности. Post Malone, Cold.
2: 31 место.

0: Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс. Неделя.
0: Рэй, Найл Хоран и Fatboy Slim выступят на Summertime Ball на стадионе Уэмбли 6 июня. 80-тысячный стадион увидит также Биби Рекса, Робин и новую Netflix-группу December 10. Организаторы концерта пообещали и новые имена, которые наверняка уже в ближайшем будущем станут большими звездами. Крис Браун и его партнерша Джада Уоллес стали родителями. У пары родился сын. Браун уже воспитывает троих детей от других отношений. Что касается музыки, то Крис Браун анонсировал совместный тур с Ашером. И это несмотря на предстоящий суд в Англии по делу о нападении на музыкального продюсера в мае прошлого года. Судебное заседание назначено на октябрь. 4 сентября Натали Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после 5-летнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Натали Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 29 место. Еврохит топ 40 Европа плюс. Дебют недели. Кстати, лучшие еще только на горизонте.
1: Только впереди.
0: Ну а это Кужели и Салто, Джамакин, бам-бам. А вот следующий трек только может стать у нас абсолютным, а значит 100% хитом. Надеюсь, так и будет. Tied Up. Это Халид и Лау.
2: Еврохит топ 40.

0: as I fall into your pattern. Да, нереально красивая история. Tied Up. Это Khalid и Love. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Вот в чем вопрос. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Надеюсь, все-таки плюсов в этом треке ты найдешь больше. Мы вспоминаем трек, который в 2010 году 5 раз был на первом месте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Да уж, точно, абсолютно всем хитам хит. Love the way you lie. Eminem и Риана.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

0: В Еврохитов 40 на Европе плюс. Ну что, дальше у нас лучшие хиты этой недели. Да, возвращаемся к обратному отсчету из 24 на 28. Френч Монтана, который любит иногда нагнать пафоса и глобальности, но зато от души говорит. Вот, например, сказал, что когда записывает свои альбомы, его окружают разные люди, и многие из них являются одними из определяющих фигур музыки на рубеже веков. Вот так вот. Френч Монтана, Ever Since You Left Me, прямо сейчас.
1: 28.

0: Стремительный Френч Монтана, Ever Since You Left Me на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. А впереди в ближайшие минуты номер 27. И сегодня здесь тормознула группа One Republic. Ждем Give Me Something. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Republic, хитмейкеры со стажем, ну и плюс в Еврохит Топ 40 на этой неделе с 19 на 27 место уходит. Give me something. Кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30 на 26 место Мари Краймбрери.

0: прошлый раз 22 место, сегодня 24. Елка с милой, доброй историей, а главное, простой и доступный для восприятия. Короче, проще, проще. И прямо сейчас елка.
1: 24 место.

0: песня, которую он сочинял и писал. Но сейчас все совсем по-другому, совсем другое дело. И вообще, Алекс считает, что людям так нравится его музыка, потому что он поет о том, через что прошел когда-то сам. То есть он очень откровенен и честен в своих треках. Fever Dream, конечно же, не исключение.
1: 23-е место.

0: 23 место. Хороший дебют недели. Еврохит топ 40 Европы плюс. Отличный старт, Алекс. Так, держать и только выше, и только вперед к вершине. Алекс Уоррен, номер 23. Фима Джим. А впереди, через пару минут, 22-я ступенька. Здесь сегодня Second Voice. Чуть позже Let Me Be.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
8: Что ты задумал?
7: Самара Уивинг снова в игре.
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Не сдерживай себя!
7: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
10: Европа+.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Мэри Найт. Смотрим своим хитом. Токио Хотел в очередной раз подтвердили, что они профессионалы высочайшего класса. California Nights с 20 на 21 место. Еврохитов 40 евро плюс. Ну что, лучшая двадцатка у нас уже на горизонте. Но сначала хит, который только может ворваться к нам в чат. Называется он Satisfy. Это Кэлвин Харрис и

0: подниматься к вершине Еврохит ТОП-40. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересно намечается впереди. А также вспомним хит, который в 2007-м 42 недели уверенно держался в чарте Европы+. Ну и само собой узнаем, кто будет сегодня выше всех, круче всех. А вот о новичках недели еще раз вспомним прямо сейчас.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели. 35 место. Мод «Намек на нас». И еще один дебют. 29 позиция. Жерри Солта, Джамайган. Бам-бам. Лучший среди новых. Номер 23. Алекс Уоррен. «Fever Dream». А вот они покидают Еврохит ТОП-40. Ava Max, Kill It Queen. В прошлый раз 38 место, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов недели. Ray, Where Is My Husband? Сорок одна неделя в Еврохит ТОП-40. Ordinary, Алекс Уоррен. Ну а что касается вершины, то пока на первом месте BTS со своим суперхитом Swim. Swim. Да, BTS или кто-то другой, может быть, Зейн, а может, Бракс Эстен или Бруно Марс, он тоже рвется к вершине, или, скажем, Оффенбах. Но все узнаем в этом часе. Все по порядку номеров на экваторе. Сегодня трек, который уже 7 недель у нас в чарте. Сегодня на 20-м. Алок Зиба, Born Without the Man, Dive Into the Ocean.

0: Классный, классный во всех отношениях трек и взлет недели. Плюс 10 строчек за неделю, за прошедшие 7 дней. Это Терри Свимс. А все начиналось в 2023 году, когда он со своим хитом «Lose Control» попал на 99-е место в авторитетный Billboard 100. И долгие 32 недели тогда шагал к вершине чарта Billboard 100. И, между прочим, это самый длинный, самый долгий путь к первому месту в истории авторитетного хит-парада Billboard 100. Терри Свимс, взлет недели. Но кто чуть ближе к вершине оказался сейчас, узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Лирик кассеты. Семнадцатая ступенька. Леон и Каллум Скотт. Stay. А вот с 18 на 16 Holy Flame. Тону, тону. Плюс одна ступенька, и у него тоже Ваня Дмитриенко. Ртуть. И не забудь, что с понедельника, с 18 мая, ловим сигнал в эфире Европы Плюс. Выигрываем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках 2 августа. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
2: 15 место.

0: номером 14 в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Galaxy, и это Кунгс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13 место, и сегодня здесь, на этой ступеньке, Тиесто, Beautiful Places. Выше на одну строчку, Алиф Арбен, Body Talk. Ну, а с 4 на 11 место тот, чей имидж неразрывно связан с его маской. И он говорит, что маска всегда была чем-то большим, чем просто анонимность. Это символ единства и идеи каких-то. По его мнению, это именно так и никак иначе. Алан Уокер прямо сейчас. Broken Strings.
2: 11 место.

0: Европе Плюс. Еврохитов 44-го на 11 место. Алан Уокер. А впереди уже лучшая десятка недели. И в ней удержались Оффенбах с 9 на 10 место. Впереди Miles Away.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: 42 недели, рекордные 42 недели в 2007 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну да, следующему треку, конечно, есть к чему стремиться, к чему, к таким цифрам глобальным, как 42 недели, например, но для начала хотя бы нужно попасть к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Еврохит. Прогноз.
0: А это Инна и Матома, Dream Out Loud. Ждем в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс.

0: Строим ступеньки в нашем чарте, в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Это Dream Out Loud, это Инна и Матома. Наш, да, и прогноз, Еврохит прогноз. Надеюсь, через неделю уже на какой-то ступеньке, на какой-то строчке будут Инна и Матома. Ну а дальше, дальше лучшие хиты этой недели. И 6-9 место, то есть удержались горячие десятки. Дэвид Дэнс, прямо сейчас Rain Dance.
1: 9 место.

Десятое место Еврохит топ 40 Европа плюс Дэйв и Тэмс. А вот на восьмом сегодня отметился хит, который уже 12 недель у нас в чарте. Называется он Graceland. Это Yearbooks. Но сначала самые заметные новости шоу-биз.

0: Награда за ее мультиязычный альбом, записанный на 13 языках. В этом году певица также взяла Brit Award как лучшая международная артистка и была признана женщиной года Billboard Latin Woman in Music. Церемония вручения Айвор Новелла пройдет 21 мая в Лондоне. Тейлор Свифт опровергла слухи о ссоре с продюсером Джеком Антонов, назвав его одним из лучших друзей. Тейлор сказала, что всегда расширяет круг тех, с кем она сотрудничает, и не видит в этом проблем. Сам же Джек Антонов, в свою очередь, признался, что не считает нормальным работать с одними и теми же людьми постоянно. Мадонна выпустила дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Это первый сингл с грядущего альбома поп-королевы «Confessions 2», который выходит 3 июля. Трек вживую впервые прозвучал на Коачелла при полном восторге публики. Сам же грядущий альбом Мадонны создан в соавторстве со Стюартом Прайсом, работавшим с Мадонной над «Confessions on a Dance Floor» в 2005-м. Тайла признала, что мечтает о коллаборации с Pink Panthers. По словам Тайлы, ее продакшн идеально подходит для музыкальных экспериментов. Свой последний дуэт с Зара Ларсон она описала как запись с подругой, отметив, что они по-настоящему чувствуют друг друга. Напомню, альбом Тайлы «A Pop» с хитами «Chanel» и «She Did It Again» выходит 24 июля.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: строчек.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 13 на 7 за эти 7 дней. Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Номер 6. Эбен. Hello. Дальше Бруно Марс, который говорит, что музыка — это целая наука, где ты смешиваешь разные ингредиенты, пока вот эта смесь не превратится в невероятное зелье. И вообще Бруно говорит, что своей музыкой может гораздо лучше и больше рассказать, чем что-то сказать словами. Бруно Марс, I just might.
1: Пятое место.

0: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
3: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
2: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

на третье место. Стремительный Бибераксы и Faceless New Religion в Еврохитов 40 Европа плюс. А вот с третьего на второе перебирается Зейн, который в своих интервью не прочь пофилософствовать. Как-то он сказал, что жизнь забавная штука. В ту минуту, когда ты думаешь, что все понял, что-то приходит и переворачивает все с ног на голову. Ну что, бывает. Зейн.

0: Норвегия в шаге от вершины. Сегодня Еврохит Топ 40 Европы. Zayn, Die For Me. В прошлый раз третье место, сегодня второе. Ну а впереди номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся быстренько по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Offenbach, Miles Away. Номер 9. Dave и Tams с потрясающе красивой историей. Rain Dance. С 10 на 8. Yearbooks, Graceland. Номер 7. Bob Sinclair Kaiser, I Can't Wait. Шестое место занимает Эммен Холлоу. С седьмого на пятое поднимается Бруно Марс, I Just Might. Номер четыре, Брукс XTN, Paid to Exist. На третьем остановились Биби Рокса и Фейслесс, New Religion. А вот с третьего на второе перебирается Zayn, Die For Me. Ну а теперь самая вершина, и здесь хит, который 5 недель у нас в чарте, и за эти 5 недель уже второй раз подряд выше всех. Все верно, они BTS, Swimmer.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое

0: Еврохит в Сорхи Проплюс BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Давай отдыхать. Суббота, вечер, май, теплый вечер. В общем, все, что нужно есть для того, чтобы отлично провести время. Ну, еще отличной музыки много, конечно же, здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее. Доминик Файк у нас на подходе. Слышим Baby Doll. И дождемся немного Drum & Bass от Cartoon On The Break Of Dawn. Через пару минут.
1: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс, его завирусившийся хит «Baby Doll». 18:35 по Москве. Всем привет. Ну, сегодня будет много электронных хитов у нас и танцевальной музыки. В 20:00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденс, так что обязательно подключайтесь к нашей субботней вечерине. Пока же далее движемся вместе с Алексом Вороном, услышим «Fever Dream». И Боб Синклар и Кайзе тоже здесь. «I Can't Wait» совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666. Европа.

0: Боб Синклар и Казин на Европе Плюс. I can't wait. Ну, кто ждет, не дождется, когда мы начнем разыгрывать билеты на шоу Вани Дмитриенко. Скоро, очень скоро, да, все случится. Уже 18 мая мы стартуем. Это послезавтра, так что следите за эфиром. Заходите, если что, за подробностями к нам на сайте europaplus.ru. Там все есть. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко раздавать будем здесь, на Европе Плюс. А пока же движемся далее вместе с Black Eyed Peas. Услышим Just Can't Get Enough и Феликс Йен и Шуз тоже с нами. Walk With Me. Дождемся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Проспа и Клуни. Free Your Mind. Наш резидент Эспайр и Love Again. А еще Каша и Кашин. Catch.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Black Eyed Peas на Европе Плюс, Just Can't Get Enough, финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень ритмично, не скучно, еще больше классных хитов. Заряжаем в часе новом на старте BTS, Swim, лучший трек нашего чарта, кстати, по итогам этой недели. Так что ловите, всем отличного вечера.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Yeah, yeah, Европа Плюс. 19:00 в Москве.

Ту Корасон, такой летний сердечный привет всем от Now is a Warning на Европе Плюс, 19:20 в Москве, ну, до лета совсем чуть-чуть, погода уже очень даже радует, так что дальше прогреваем обстановку горячими хитами тоже здесь на Европе Плюс, продвигаемся вместе с Brox XTN, Pay to Exist и дождемся Сэма Фельда, My Heart Goes, скоро-скоро.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие

0: все хиты на одном радио. Европа плюс.
1: I am paid to

0: Ever Since You Left Me. Стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, скоро будем переключаться на стильную электронную и танцевальную музыку. Через 25 минут уже стартует Топ Клаб Чарт. Послушаем 25 лучших клубных треков. Обязательно дождитесь, будет не скучно. Пока же ждем Ride от Glen Carousel и дождемся также Tokyo Hotel. California Nights совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Night. Ну, пусть за окном и не Калифорния, но вечер все равно отличный. Майский теплый вечер. Проводим его под лучшую музыку. Впереди у нас до финала часа Селена Гомес, Love You Like a Love Song. И дождемся Хужель, I Adore You на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

такая love song в финале этого часа. Дальше все песни будут в формате танцевальной электронной музыки. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой+. Всем

0: флешгейт в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Всем привет, я Тимур Бодров, и в ближайшие 2 часа на Европе Плюс ваш официальный пропуск в эпицентр глобального рейва. Прямо сейчас стартует топ-клаб-чарт, и вас ждут главные электронные боевики, которые в эти дни, в эти ночи разрывают мировые танцполы. И разгоняем наш клубный локомотив без раскачки. На старте шоу встречайте Just The Way You Out, Милки и Мол Грэб.

0: Это, кстати, первая совместная работа австралийского хитмейкера Дом Долла и канадской легенды электрохауса Тига «Don't Worry, Baby». Это не просто трек, это ироничный sci-fi манифест о надежде на то, что когда-нибудь нас спасут инопланетяне от безумного современного мира искусственного интеллекта и соцсетей. Да, первая коллаба Дом Долла и Тига стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Ну а скоро резиденция и новая музыка от резидентов нашего шоу. Сегодня это Tech House оружие, созданное специально для прайм-тайма на танцполе. Будем слушать Club Go Crazy от Бьора.

0: чартах с суперхитом Ready or Not, и вот спустя 30 лет наш парень Томми Вейнетт превратил трек в бескомпромиссный, качающий Tech House боевик. Ready or Not сегодня на 18 месте.
1: Резиденция.
0: А сейчас время заглянуть в святая святых, в резиденцию. Здесь мы тестируем на прочность новый клубный снаряд нашего резидента. От Бьора. Club Go.

0: тотального разноса танцполов. Как вам, ребята, новинка? Стоит ли, по вашему мнению, ее ждать в следующем выпуске нашего шоу?
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: И во втором часе запустим еще один радар для потенциальных суперхитов. Будет рубрика «Перспектива». Ее героями станут Калвин Харрис и Джей-Зи с работой «Satisfy».

0: открывают летний сезон 26-го года. Satisfy – сочнейший, залитый солнцем Piano House. Мы презентуем этот трек сегодня в перспективе.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон.

Where's Your Head At? В оригинале это трек Basement Jaxx. За 4 недели версия шведского хаус-мафиози добралась до 15 места. А сейчас назову все треки, что прозвучали на старте шоу. Начали мы с Just The Way You Are от Milky Mulgrap. На 24-м месте впервые в нашем хит-списке российский проект So Why с работой Feeling. Плюс две позиции, 23-е место у Hot Since 82 и Two Ibiza. Ула-ла-ла. Паризи, Fred Again и This Is Real Disappear, 22-е. Вторая новинка на 21-й строчке – это Don't Worry Baby от Дом Долла и Тига. This ain't the end. 20-ку замыкает Going Deeper и Judgment – Illuminate. Да, слегка ухудшились стартовые показатели аниме Джоджи Beautiful, они 19-е. Став выше на 4 пункта, на 18-м Tommy Vane от Ready or Not. Номер 17. Aspire, Love Again. 9-я неделя в шоу для Going Deeper и Björk с работой Find You закончилась на 16-м месте. 15-ми финишировали Steve Angelo и Basement Jaxx, Where's Your Head At? И да, ребята, если вы пропустили имя какого-то музыкального монстра, без паники, ровно в 10 вечера по Москве, как только отгремит последний бенгер нашего шоу, трек-лист появится на europaplus.ru. Там же можно слушать и прошлые выпуски. Добро пожаловать в europaplus.ru.

0: клубных хитов недели.
1: Топ-клаб-чарте на Европе плюс.
2: Слушаем клубные хиты, которые правят нашей планетой. Прямо сейчас. Got My Swag от нашего резидента Вайна Конгера.

0: Брайана Конгера, Армина Ван Бюрена, Алок, Going Deeper. Все это позволило Каши и Кошин и новой версии Catch добраться сегодня до 13 места.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Субботняя столица, 21.00.

0: Тимуром Бодровым.
1: Слушаем самые востребованные клубные хиты планеты из сетов топовых российских и мировых диджеев. Это ТОП Клаб Чарт. Это я, Тимур Бодров. И добро пожаловать во второй час шоу. Его открывают Медуза и Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
2: 12 место.

Видели в свое время Энады и 54 Ultra с треком Talk to You были номером один в топ-клаб-чарте. Сегодня они восьмые. Так, пара минут терпения, и мы будем на седьмой строчке, а там микс качающего бразильского тек-хауса и британского синти-попа.

шоу 7 недель. За это время трек добрался до первого места. Сегодня трек от Дины Тёрли на шестой строчке. А сейчас время годного олдскула, и в рубрике «Хит всех времен» нынче творится магия кинематографа. С нами легендарные The Chemical Brothers и хит 2015 года. Go!

0: мощный хип-хоп-вайб отвечал Q-Tip. В свое время трек даже номинировался на Грэмми, но его главный звездный час настал в этом году. После выхода трейлера фильма «Вершина» трек разлетелся на миллионы мемов, и это заставило весь мир судорожно шазамить данный плотный брейкбит-грув. А нам дало повод вспомнить шедевр химических братьев. The Chemical Brothers, Q-Tip, Go, только что в рубрике «Хит всех времен». А мы из 2015-го возвращаемся в 2026.
1: Вспомнить все.
0: Время вспомнить хиты на местах с 14 по 6. Ранее в шоу Вайн Конгер, Got My Swag. На 13 месте Каши и Кашин, Catch. Став выше на две строчки, на 12 позиции Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Номер 11, James Hype, Trigger Finger. Десятку смыкает Фрэнки Ризарда, Шинджуку. Шестая неделя в шоу для трека Morning Coffee от Goodfella и Jit Warm закончилась на 9 месте. Восьмые. Another и 54 Ultra. Talk to you. Dub Dogs, Fatso и Zark. How does it feel? Финишировали седьмыми. Шестое место у трека Acting Tough. Дина Тернли. Окей, продолжим на пятой строчке, а там главный австралийский блокбастер сезона.

По-моему, это можно назвать триумфальным возвращением в высшую лигу. Легендарный Afrojack в дуэте с Lucas & Steve выдал трек Control, ставший одним из самых востребованных в сетах мировых диджеев в этом сезоне. Парни взяли лучшие от андеграунда, добавили стадионного масштаба и захватили контроль над танцполами. На этой неделе Afrojack, Lucas & Steve с коллабой Control финишировали в одном шаге от вершины топ-клаб-чарта. Кто наш номер один? Услышим скоро. Также не пропустите далее премьеру обжигающей летней новинки Калвина Харриса.

0: идеального радиохита. Калвин Харрис в этом сезоне объединился с ирландской дивой Джези и подарил нам трек «Satisfy». Шотландец вернулся к своему эталонному сочному пиано-хаусу, под который предстоящим летом мы точно бросим все, возьмем холодный коктейль и устроим шумную пляжную вечеринку. Наш перспективный трек сегодня «Satisfy» от Калвина Харриса и Джези. До того, как мы насладимся хитом номером один, вспомним треки из первой пятерки, а это «Favor» Fisher & Tones & I. Взлетев на 8 строчек на 4-й позиции, Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. Со 2-го на 3-й опустились Mark Knight и Who, Clap Your Hands. Номер 2. Afrojack, Lucas & Steve, Control.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт.
1: На Европе Плюс.
0: Ну а теперь момент абсолютного триумфа. В 3-й раз подряд на вершине Топ Клаб Чарта Проспа и Клуни. Слушаем гимн абсолютной танцевальной свободы. Free Your Mind.
2: Первое.

0: Взрывной гимн Free Your Mind не просто забирает золото, он оформил третью победу подряд и забрал корону 567-го выпуска. По-моему, абсолютное безальтернативное доминирование и главный клубный трек прямо сейчас. Аплодисменты трехкратным чемпионам Проспа, Клуни. Это высшая лига, как она есть.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Обратный отчет завершен, но вечеринка не должна заканчиваться. Если вы хотите заново пережить безумный драйв, подписывайтесь на подкаст Топ Клаб Чарт. Ваша поддержка, подписки, оценки, комменты — это главное топливо для нашего шоу. Делитесь подкастом с друзьями, ведь качественный клубный саунд заслуживает максимального охвата. Ну а теперь спасибо всем. Прежде всего нашему саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи на самом большом радиотанцполе страны ровно через неделю. Пока.
2: ТОП Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

оставил в памяти навсегда. Собственно, то же самое произошло и с Домиником Файгом в треке под названием «Baby Doll», которым мы только что и насладились. И скажу больше, подобной и классной музыки мы будем наслаждаться всю ночь без перерывов. Лично я составлю компанию до 6 утра. Зовут меня Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Никуда не расходимся и ловим еще один список треков, в котором French Montana, Max B, хип-хоп тема «Ever Since You Left Me». Еще послушаем Биль Гитса, Стромая, легендарный хит «Папа Уте». Но сперва здесь девушка из Нью-Йорка, которая очень успешно смогла соединить поп-направление с элементами клубной музыки, причем немного в темных тонах. Это Brack 16, Paid to Exist, буквально через 2 минуты на Европе+.

Да, немного прокачались атмосферы нулевых, когда хип-хоп культура просто захватила всю планету и дала немало различных направлений этого жанра. Но вот это чистая классика. Ever Since You Left Me. French Montana и Max B только что на

из которых всего за 5 недель смогли покорить наш Еврохит топ-40 и побывать на вершине чарта. Хит под названием New Religion, чуть раньше Black Eyed Peas и Джей Балвин с треком, который был записан специально для третьей части «Плохих парней», треком «Ритма». Ну а еще раньше легенда Норвегии в мире электронной музыки, парень, который занимает 13-ю строчку среди лучших диджеев планеты. Алан Уокер и Broken Strings, не пропусти.

0: трудом просыпаешься в выходные?
1: Ты чё, сова?
0: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова, сова.
0: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

хорошей и приятной музыкой. Хит под названием «Проще» прямо сейчас на Европе+. Следующий на очереди у нас мастер уже соул-музыки Тедди Свимс с хитом «Mr. Now It All». Еще услышим парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово на электронной сцене, Али Фарбин и Рене Миллер с треком «Body Talk». И послушаем одну из мощнейших коллабораций последнего времени. Это Ашер и Чонгук с совместным творением «Standing Next to You».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мистер Всезнайка, Дэдди Свимс, мистер Now It All на радиостанции номер один в России. Ну а что? Что знаем мы? А мы знаем, что впереди у нас еще один выходной, воскресенье, 17 мая, утро которого я советую встречать в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым, потому что у него есть все необходимое для правильного старта дня, много игр, много подарков, много интересного контента и дабл-хит. Так что начало дня ожидается очень даже насыщенным здесь на Европе Плюс. Стартуем в 8 утра и будем тебя ждать. А пока нашим настроением займутся Rehab, проект Vice, JP Cooper. Прокатимся вместе с ними на JetPlane. Услышим парня, который не только делает отличную музыку, а еще и выпускает стильную одежду. Это Zayn Malik, Die For Me, через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное, без остановки. Обещаю, услышим. Russian, Rao Alejandro, Wizkid, Ponga.

Недели так и не смогли прорваться в наш Еврохит ТОП-40, остались в листе ожидания, но на следующей неделе вполне смогут это сделать, и, конечно же, при нашей поддержке и наших голосах. Поэтому, кому понравился трек, заходим в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40 и жмем лайк напротив трека. В следующую пятницу посмотрим, не прошли ли наши старания даром. И пока раздаются сердечки на сайте, я расскажу, чего услышим далее. Например, крутых девчонок, Бейонсе и Шакиру, легендарных хит Beautiful Lair и послушаем Алекса Уоррена и свежую вещицу Fever Dream.

Beautiful Places. О, да, здесь все, как любит Тиесто. Много прогрессивного транса и много элементов хаус-музыки, исключительно фирменный стиль этого диджея. Ну, а волшебный голос треку подарила певица из Америки Бриенна Грейс. Кто еще не добавил этот трек в свой плейлист, то рекомендую. И рекомендую не пропускать хиты, которые ждут нас на Европе Плюс в ближайшие 15 минут. Это Бруно Марс и 3 минуты чистейшего позитива под названием I Just Might. Еще услышим The Second Voice и Let Me Be французских электронщиков Offenbach, хит Miles Away.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?